least make it feel like night. Вы слушаете

0: реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете...

0: Мама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло.

Нижнем Новгороде 7 утра. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Мечтайте и сбудется. В Кайман Кудиновский парк еще остались квартиры, которые можно купить в ипотеку с низким первым взносом, комфортным платежом или в рассрочку. Квартиры большие, а цены? Нет, переезд уже в этом году. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Сбербанк», ОСЗКМ «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
6: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
5: ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.

0: чем восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. «Колобокс» – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. «Колобокс». Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. «Колобокс» рулит.
3: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке, потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Баусбербанк. ОСС «Нижнедерстрой». На декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
6: Указана цена на автомобиль «Волга» 52026 года выпуска, комплектации эксклюзив с учетом действующих акций покупки кредита и участия в программе «Робин». Пао «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Агат». Покупай выгодно.

0: восхищают.
1: В Золотой Миле, ЦУМе и Веденяпина 13.
2: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
3: Большие мечты начинаются с маленьких шагов. Шагов от дома до двора, до детского сада, школы, до первой самостоятельной прогулки. В КМ Манкудиновский парк у детства свои маршруты. Мы сделали их безопасными. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оссекем парламент. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «ЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
7: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру». Доступно о мире, в котором мы живем.
1: 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Карло.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Неделя с Бонни Тайлер на «Радио Монте-Карло». The Best.
5: В 1983 году Бонни Тайлер выпустила альбом под названием «Faster than the speed of night». Пластинка, содержавшая в том числе самую известную песню Тайлер «Total Eclipse of the Heart», оказалась невероятно успешной. Впрочем, после этого успех покинул Бонни. Следующие два альбома популярности не имели. Певица долго расстраивалась по этому поводу, ведь музыкальный материал на них был очень хорош. Среди треков были самые настоящие бриллианты. Например, композиция «The Best», которую позже перепела Тина Тернер, сделав трек настоящим хитом.
0: Бонни Тайлер. «The Best».

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Чардаш.
1: История происхождения венгерского народного танца чардаш, как это часто бывает с народными произведениями, покрыта мраком. По одной версии, начало танцу и музыке, под которую его исполняют, положил музыкальный стиль вербункош, распространенный в венгерской армии в 18 веке. Другая легенда приписывает изобретение чардаша мадьярским пастухам и разного рода удалым молодцам, в том числе и настоящим степным разбойникам. Но кто бы ни был первым, своим широким распространением этот зажигательный танец обязан цыганам, которые исполняли его не только по всей Венгрии, но и по соседним странам. Отличительная особенность чардаша – значительная вариация его темпа. Начинается танец с медленной и меланхолической интродукции, занимающей почти половину всего произведения. Танцуют под нее по кругу. Вторая часть – зажигательная и стремительная мелодия, под которую танцуют парами. Женщины, исполняющие чардаш, традиционно одеты в широкие юбки, обычно ярко-красного цвета, которые во время кружения приобретают характерную форму. Несмотря на то, что танец венгерский, самая знаменитая версия музыки к нему принадлежит перу итальянца Витторио Монти. За свою жизнь композитор написал массу хорошей музыки. Оперетты, балеты, вокализы, инструментальные пьесы. Но войти в историю ему было суждено благодаря лишь одному коротенькому произведению, всего 4,5 минуты. Зато в течение последней сотни лет чардаш Монти исполняли столько раз на разных инструментах и в разных аранжировках, что он стал одним из наиболее часто исполняемых произведений в мире.
0: «Больше, чем искусство».

0: реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
3: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «Кафе Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете

0: «Пляжи мира» на радио Монте-Карло.
1: Пляж Хаймс-Бич.
2: Пляж с самым белым песком – такой статус официально закреплен за пляжем Хаймс-Бич в Книге рекордов Гиннесса. Пляж находится в 3 часах езды от Сиднея на южном берегу залива Джервис. Доподлинно неизвестно, откуда берется настолько белый песок, но ученые считают, что его приносят морским течением. Песок состоит из таких мелких частиц, что некоторые туристы сравнивают его с солью или мукой. Благодаря этому песок используют для изготовления стекла и даже в производстве линз для телескопов. А его белый цвет привлекает молодоженов. Пары со всего мира с удовольствием проводят здесь свадебные церемонии и романтические фотосессии. За чистотой пляжа строго следят. Здесь практически невозможно найти следов пребывания человека в виде мусора. Единственный минус – на солнце яркий белый цвет песка начинает слепить, поэтому обязательно стоит взять с собой солнцезащитные очки. Хаймс-Бич славится не только своим песком, но и водой. Сюда съезжаются дайверы и любители активных видов спорта. Например, виндсерфинга, серфинга или парусного спорта. Те, кто не любит купаться, тоже смогут найти развлечения по душе. Недалеко от пляжа расположены 2 природных заповедника, где можно понаблюдать за местными животными или изучить растения.
0: Пляжи мира.
1: На радио Монте-Карло.

0: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comfgeta.t2.ru.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до

0: подробности у продавцов-консультантов.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
6: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
7: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс — весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
12: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
13: Лента. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11.02.2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на tbank.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
0: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТПэй. Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО ТПэй 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это «Мир привилегий». Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все.

0: 6-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
0: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
3: Неделя с Бонни Тайлер на «Радио Монте-Карло».
4: If you were a woman.
5: Гейнер Хопкинс, таково реальное имя Бонни Тайлер, родилась в валлийском шахтерском городке Скуэн в многодетной семье. С детства, благодаря старшим братьям, она знакомилась с разной музыкой, от Элвиса Пресли до Битлз. А свое первое выступление дала в местной часовне, где исполнила религиозный гимн. Школу будущая звезда не осилила. Бросив учебу в старших классах, она сначала работала в продуктовом магазине, но после успеха на местном конкурсе талантов в 1969 году решила посвятить себя музыке. Начав как бэк-вокалистка в одной из местных групп, она вскоре собрала собственную соул-группу Imagination. Это был первый шаг к будущей мировой славе под именем Бонни Тайлер.
4: Бонни Тайлер. If you were a woman.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКП БВ.
3: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
4: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло. I had a dream.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Джамбо. В водах гавани Абердин величественно возвышается Джамбо Кингдом, или Королевство Джамбо, самый знаменитый плавучий ресторан Гонконга. Это роскошное сооружение, напоминающее императорский дворец, начало принимать гостей в 1980 году после 4 лет масштабного строительства. К ресторану, гордо стоящему на воде без постоянного соединения с берегом, гостей доставляют на традиционных китайских лодках-шаттлах. Интерьер с резными панелями, золотыми драконами и хрустальными люстрами полностью оправдывает название «Королевство». Заведение снискало любовь как местной элиты, так и мировых знаменитостей. Том Круз называл его своим любимым местом в Гонконге, а для английской королевы Елизаветы II во время визита в Гонконг здесь устраивали официальный прием. В меню ресторана гармонично сочетаются шедевры кантонской кухни, особенно хороши блюда из свежих морепродуктов, и современные европейские гастрономические тенденции.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
0: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
1: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
1: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке, потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Бухта Афродиты. Одна из самых популярных туристических достопримечательностей расположенного на Кипре города Пафос – бухта под названием Петра Турамиу. Находится она не в самом городе, а приблизительно в 20 минутах езды от Пафоса в сторону Лимассола. Петра Турамиу переводится как «камень грека». По одной из легенд, отважный древнегреческий герой Дигенис бросал в море огромные каменные глыбы, чтобы потопить корабли захватчиков. Гигантские камни до сих пор возвышаются в море неподалеку от острова. Однако намного более популярна другая, романтическая легенда, связанная с этой бухтой. Она же дала ей еще одно имя – Афродиты. Согласно греческой мифологии, именно здесь родилась богиня любви и красоты Афродита, которая по преданию вышла из морской пены. Считается, что воды, омывающие берег этой бухты, обладают волшебными свойствами. Если в них искупается девушка, она получит вечную красоту и молодость, а мужчина – силу и отвагу. Если же в море вместе войдут двое влюбленных, ничто на свете в будущем не сможет разлучить их. И это еще не все подарки, которые приготовила богиня любви для своих почитателей. Существует поверье, что если влюбленные привяжут платочек или ленточку к ветке одного из деревьев, растущих неподалеку, любое загаданное ими желание будет исполнено Афродитой. Сегодня на деревьях вокруг бухты развивается такое количество всевозможных аксессуаров, что одну из главных достопримечательностей Кипра можно заметить даже с очень большого расстояния.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.
0: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
6: Лента. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
2: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Чувство взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бабкина, tbank.ru, АО «Тбанк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Музыка со вкусом лета. На радио

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Радио Монт.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Фокстрот.
1: Начало 20-го столетия было ознаменовано появлением танца, покорившего весь мир – фокстрота. Он стал более темпераментной версией американского уанстепа. А вот откуда взялось название «фокстрот» – доподлинно неизвестно. Одни говорят, что слово появилось благодаря Гарри Фоксу, который первый в мире в 1912 году подготовил новый танец для шоу в Нью-Йорке. Другие считают, что танец назван так в честь брачного танца лис, который они исполняют в течение нескольких минут на задних лапах. Ведь дословно «фокстрот» с английского «походка лисы». В мире людей движения, которые танцоры исполняют во время фокстрота, называют «шаг вперед» и «три назад». Многие считают, что фокстрот похож на вальс. Однако то, что он исполняется под совершенно другую музыку, кардинально меняет общий стиль танца. Еще чаще, чем в связке с вальсом, фокстрот упоминается вместе с танго. Но в отличие от страстного аргентинского танца, в фокстроте нет агрессии. Благодаря этому, кстати, фокстрот неожиданно считается самым полезным танцем для сосудов мозга. И якобы даже способен лечить некоторые болезни. Во всяком случае, так говорят ученые. Сегодня фокстрот танцуют в основном на соревнованиях по бальным танцам, да на стилизованных вечеринках. Тем не менее, в мире существует немало разновидностей этого танца, от медленных и плавных до очень быстрых. Один из быстрых вариантов фокстрота даже стал отдельным танцевальным направлением – квикстеп.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Карло.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКП БВ.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Радио «Мон».

Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа. Медом!

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Когда мы выбираем дом,
4: мы выбираем, где будут расти наши дети.
5: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
6: От 12 миллионов рублей.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.net.ru.
8: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
9: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262 26 20.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до

0: у продавцов-консультантов.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-983-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Летняя веранда.

0: Реклама.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузгарбанк, ОСЗКМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Стройматериалы? Где купить выгодные все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: фантастики. Республики. Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа по ДКБ БВ.
3: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БАВ».
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
5: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
6: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
5: ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Монт».

Тайлера с Бонни Тайлер на радио Монте-Карло. Total Eclipse of the Heart. Известную песню Total Eclipse of the Heart написал композитор Джим Стейнман, автор всех хитов американского рок-певца Мит Лоуфа. Изначально композиция предназначалась именно для него, однако звукозаписывающая компания решила, что Мит Лоуф должен писать себе песни сам, и Total Eclipse of the Heart отдали Бонни Тайлер. В итоге именно эта песня стала визитной карточкой певицы и разошлась по миру тиражом более 5 миллионов копий. Бонни Тайлер. Total Eclipse of the Heart.

0: парке Республики, парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБВ».
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Океанис, Океанис Молл. Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
4: Срок проведения акции 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis-mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
5: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио Монте.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Ставь продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК». Продажа под ЭКРБВ.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
6: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории nn.ru.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской, 57.
1: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке, потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Сбербанк». ОСС «Нижнедельстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Лонг Бар. Отель «Раффлс» в Сингапуре давно стал одной из визитных карточек города. Его открыли в 1887 году армянские братья Саркисян. И это было первое здание в стране с электричеством и механическими потолочными опахалами, предшественниками кондиционеров. До сих пор эти редкие устройства работают, создавая ту самую атмосферу колониальной эпохи. Особую славу отелю принес лонг-бар, который находится на первом этаже. Именно здесь, в начале прошлого века, был придуман легендарный напиток «Сингапур Слинг». Яркий, фруктовый и удивительно легкий. Его необычная подача сделала его символом Сингапура. Сегодня этот рецепт знают по всему миру, а в «Раффлс» он подается в своей правильной версии. Бар сохранил колониальный стиль. Темное дерево, плиточный пол и знаменитые веерные опахала на потолке. Но есть и традиция, которая удивляет многих путешественников. Скорлупа от орешков, которые неизменно подают к напиткам, выбрасывается прямо на пол. Это одно из немногих мест в Сингапуре, где мусорить не просто можно, а принято. За более чем вековую историю Лонг Бар принимал бесчисленное количество знаменитостей. Среди его гостей были Рэдьярд Киплинг, Чарли Чаплин, Пабло Неруда и Сомерсет Моэм, который любил записывать свои наблюдения, сидя за столиком в тени дворика отеля. Даже королева Елизавета II во время саммита АТЭС выбрала для торжественного ужина именно «Раффлс». Сегодня «Раффлс» и «Лонг Бар» — это живая легенда Сингапура. Здесь до сих пор подают правильный «Сингапур Слинг», который ежегодно заказывают сотни тысяч гостей со всего мира. И как и 100 лет назад, скорлупа от орешков падает на пол под звуки оживленных разговоров.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
6: Указана цена автомобиля «Волга» 52026 года выпуска, комплектация эксклюзив с учетом действующих акций покупки кредита и участия в программе «Родин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
8: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио «Монте-Карло».

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории nn.ru.
5: Бриллиант.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот» по скидке.

0: уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио Монте-Карло.

изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
4: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организации. Реакции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте грузинских историй. ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, набережные Челны.
5: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
6: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
5: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
6: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БАВ».
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью. 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. Юхро. Природа как часть тебя.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Бриллиант.

0: защищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло.

0: Программа.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК продаж ДКБ БВ».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Медом на

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
4: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ОСС «Нижнедерстрой». На декларации на наш.дом.рф.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слушайте радио Монтика.

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Время джаза. На радио «Монте-Карло».

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
1: Стать продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
0: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
1: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БАВ».
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Медом.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
3: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке, потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Сбербанк». ОСС «Нижнедержстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
1: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Стройматериалы? Где купить выгодные все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера, баня на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Тайлера с Бонни Тайлер на радио Монте-Карло. You're the one. Бонни Тайлер была самой младшей в семье, где, кроме нее, было еще пятеро братьев и сестер. Именно старшие дети привили младшей сестре любовь к музыке, давая ей послушать то Элвиса Пресли, то Битлз. В 19 лет Бонни, к тому моменту бросившая школу и работавшая продавщицей, внезапно победила в вокальном конкурсе юных талантов, после чего, наконец, поняла, что хочет связать свою жизнь с пением. Бонни Тайлер. You're the one.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните. 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда мы выбираем дом,
4: мы выбираем, где будут расти наши дети.
5: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
6: От 12 миллионов рублей.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.нет.ру.
8: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
9: Срок проведения акции с 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
10: Планируете свадебный банкет? В ресторане «Грузинские истории» большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
11: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
12: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действует специальное предложение на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
15: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Панорама. Планируете свадебный банкет в ресторане «Грузинские истории»? Большой розыгрыш. Главный приз – 100 тысяч рублей на тур в Грузию на двоих. Проведите банкет до конца сентября и участвуйте в розыгрыше.
1: Сроки акции с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Грузинских историй». ООО «КФ Групп», УГРН 115-165-305-616, Набережные Челны.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
3: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ли Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ли Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио